что будет так сложно. Я зашел слишком далеко, с меня как будто бы сняли кожу. Время утекает рекой, время остановить невозможно. Леха, теперь другой.

0: Я говорю, опустоши свой разум. Будь аморфным, бесформенным, как вода. Ты наливаешь воду в чашку, она становится чашкой. Ты наливаешь воду в бутылку, она становится бутылкой. Ты наливаешь воду в чайник, она становится чайником. Вода может течь, а может крушить. Будь водой, друг мой.
1: Вы бы видели, как раньше вел себя

0: Пьяница здесь, Вася, доставая траву.
1: Люблю чай, как панда любит бамбук, так же, как любит литрюк дуть траву. В чайной кухне без обмана, нет, это не трюк. Поставь чайник на плиту. При себе всегда имею десяток граммуль. Доверь составу из моих рук и кипятку. Расфасованный вес или спрессованный круг. Это чайный пьяница.
0: Ну чё, Васяня, присядем. Есть малёха да хумпау, пуэрчика и шуйсяня. Куришь? Не куришь, красава, я тоже бросаю. Шучу, просто вилы в ларёк. Да и вставила не слабо. Сколько по стране раз

И даже когда я зависаю на Яо, я всегда в курсе, как добраться до кузни. Я не заблужусь, тут есть кнопка паузы. Я присяду и дождусь, пока меня отпустит. Я вернусь туда, я знаю, это точно. Даже закрытыми глазами, даже темной ночью, даже на ощупь. Только дайте мне побольше времени, я приведу вас прямо к Ленину. На

домофону, знаете, я почему-то за него спокойна. Сегодня его нет в Москве. Он или в Калуге, или в Коломне, или в Костроме. Он говорил мне, но я забыла. Он звонил мне или

0: луна, я шлю свой салам этим домам.
1: СМ решает. Если что случится с луком, вы знаете, где меня искать. Я сама и вас найду. Оторву уши и все на свете, что только болтается. Мир.

0: Все кончено.
1: Мы сумели победить машину, хоть и не разгадали ее тайну. Мы сделали это вместе. И теперь мы будем вместе всегда. Словно одна большая семья. Семья. Откуда я знаю, что это?

теней, спрячу нас среди сотни камней. Я буду лететь только с ней. Она мой огонь в этой тьме, светлая линия в темной судьбе.

Я бы сейчас, наверное, все отдал, чтобы увидеть, как она улыбается кому-то там. И неважно, кому я хочу, чтобы...

0: пускай наслаждается моментом. Она будет бабушкой, я буду дедом.
1: Стало так темно на глубине. Видимо, теперь только во сне. Я буду лететь только с ней. Я закопаю плохое на дне. Летнее солнце нас греет в окне. Мне бы хоть шаг еще за руку с ней.

0: Алик, давай, может быть, как-нибудь, пока не поздно, отведите ребят, Алик, не делайте это, не делайте, не надо.
1: Ну, он, конечно, тяжелый прям в плане, знаешь, вот это вот эмоционально, он прям вот давит, вот видно, что он психически нездоров, конечно. Вот он прям от него тяжелая сейчас энергия идет очень.

Недавно о старости задумался я, тупил у окна и подумал, а какая она. Я понял, глядя на зеленую траву и серый дым, постарею, когда перестану быть молодым. Безумно жаль, что это все когда-нибудь закончится. Кто-то зайдет и без предупреждения выключит свет, и наступит то самое бесконечное одиночество. Вроде только что все было, бац, и ничего абсолютно нет. Немного страшно стало последнее время, да и признаваться в этом, если честно, тоже страшно. Иногда озадачивает собственное отражение и почти не радует то, что радовало раньше. Так здорово, когда рядом есть кто-то постарше, точнее, когда я не самый старший в компании. Весело, когда при продаже алкашки продавщица в паспорте внимательно мой возраст выпаливает. Радуют кроты в переходе.

сверлить. Я решил уточнить, сколько нам еще осталось. И после этого вопроса снова вспомнил про старость. Он поправил маску, сказал самую малость. И тут я еще сильнее загнался, или мне показалось.

0: Все как мы любим.
1: Это просто мысли вслух.
0: Когда потухнет свет на кухне,
1: там останется гуф.
0: Плюс еще скоро появится свет из окна.
1: И все должно быть нормально, пока за окном.

0: она слегка устала.
1: Все как мы любим,
0: это просто мысли вслух.
1: Когда потухнет свет на кухне,
0: там останется гуф.
1: Плюс еще скоро появится свет из окна.
0: И все должно быть нормально, пока за окном она.
2: Похоже на какие-то заклинания или на старинный научный трактат.
3: Это алхимия.

громче, чем Крид, говорит, сука, горячее, чем Гоа. Но каждый твой панч ублюдок, блядь, сильнее Бальбоа. Смоги. Они думали, я куда-то слился. Но я никуда не собирался уходить, сука.